0: Радио СИ 103.7 FM. 7 часов в Екатеринбурге на Радио СИ. Новости, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации.
1: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71-413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал «Тайм» впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал «Тайм» назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит» – завод стеновых материалов «Паревит». Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 14,16.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
5: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио Си осенние песни, конечно же, с самого утра и в такое прекрасное осеннее утро пятницы. За окном солнечное плюс 9, многообещающее утро, кстати. Сегодня днем до плюс 17 и преимущественно без осадков. С вами Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего завершения нам рабочей недели. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: «Додо».
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
11: Анна, плитка!
12: Анна, сухие смеси!
13: Анна, вы просто песня!
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
15: Сегодня в Кировском филе минтая свежемороженое в блоке 499.99 за килограмм. Крупа гречневая ядрица экстра 79.99 за 800 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
16: Веер Мол представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – Веер Мол. Смотри, вдохновляйся. Примеряй. 16+.
17: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
18: Наслаждайтесь закатом на террасе.
17: Гуляйте в парке Энгельса.
18: Или устраивайте пикник на крыше дома.
17: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
19: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет» автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на космонавтов в сторону центра, на пехотинцев от Суфперовска до теплоходного проезда. И еще собирается транспорт на Бакинских комиссаров и Донбасской от космонавтов до Суворовского переулка. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в обе стороны.
1: Реклама.
20: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
21: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:19 в центре Екатеринбурга плюс 9 сегодня днем до плюс 17. А за окном прекрасное, солнечное и очень свежее утро пятницы. Сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы. День подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы. У вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
0: Если кошку или собаку отпустить за несколько километров от дома, она, скорее всего, вернется домой. А как себя поведет в такой же ситуации крокодил? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7.25 в Эктюморке, в центре города, плюс 9. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева. Узнаем, почему ученые все чаще хотят отпускать на волю крокодилов. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы искренне умиляемся историям о домашних кошках и собаках, которые потерялись, но проявили чудеса навигации и вернулись домой за десятки километров. Но если бы мы держали дома крокодилов, то умилялись бы еще больше, ведь у них инстинкт дома развит колоссально. Дикие крокодилы, если их переселить, упорно плывут и бредут обратно, несмотря на расстояние. Но ученые из университета Мердока провели эксперимент в мангровых лесах Бангладеша. Зоологи выпустили на волю хищников, которые провели в питомниках от 8 до 22 лет. Крокодилы даже не подумали возвращаться на ферму. Они мгновенно освоились на новом месте, выбрали себе тихие участки и начали вести себя как коренные дикие жители. Скорее всего, клетка питомника не смогла стать для них настоящим домом, и там не к чему было испытывать привязанность. Для экологов это настоящий прорыв, и они планируют все чаще выпускать взрослых крокодилов на волю.
1: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 990 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Екатеринбурге 7.27, в центре плюс 8, сегодня днем до плюс 17 и в основном без дождей. За окном прекрасное солнечное утро пятницы. Доброго вам утра на Радио Си.
2: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: В Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: приходи, мой родной.
1: 18+.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Авторизовать сверху 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: С вами Леонид Филиппов, и в эту пятницу я отправляюсь в парк квартал Каменные палатки от Greenwich Недвижимость, чтобы своими глазами посмотреть, как же устроена жизнь в этом месте. ЖК расположен рядом с парком и озером, у жителей свой выход в зеленую зону, на закрытой территории разнообразные детские площадки, во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг. Все подробности уже в эту пятницу.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: на радио Си Кэти Перри, песня Hot and Cold, холодные и горячие. Это практически про нас с вами, как жители, например, Академического, где уже появилось отопление, не понимают жителей остальных районов. 7.33. В Октябрьске в центре города плюс 8. За окном солнечно, но свежо. Сегодня днем до плюс 17. На радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Алика Групп», «Парк Квартал», радиостанция.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. Авторы инициативы считают, что мера в том числе поможет обезопасить счета от мошенников, которые могут получить к ним доступ. В Свердловской области снова подорожали яйца. За месяц десяток яиц подорожал на 2,7%. По данным Свердловскстата, средняя цена одного десятка сейчас составляет более 90,5 рублей. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов изъяли в России за полтора года. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. В качестве примера глава генпрокуратуры назвал экс-руководителя госпредприятия и бывшего замгубернатора одного из регионов. У чиновника изъяты 28 машин, 9 участков земли, 3 особняка и 24 других помещения. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963.
4: Заслужив ООС радиостанции. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17. В Краснотурьинске плюс 14-16. В Новоуральске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 13-15.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 18 сентября. 7:38. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 9. Все мы где-то слышали историю про человека в железной маске, знаменитого узника в Бастилии. Маска, кстати, была не железная, а из бархата. Есть и такие данные. И есть еще невероятные, но объяснимые теории, кто же скрывался под этой маской. Кто бы это мог быть? Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
7: ООО УК «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-2-36-93.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: ТРК «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
14: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
15: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
14: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
16: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
17: Сегодня в Кировском. Сыр «Тильзитер». Село Зеленое. 349-90.

0: 9 за 400 граммов. Пирожное «Орион Чокопай» в глазури 139,99 за 360 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
1: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – «Космонавтов» в центр и «Ленина» в сторону УПИ.
4: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
2: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. 7.46 в Екатеринбурге, когда день начинается с солнечного утра, сразу настроение поднимается. И еще хочу поднять настроение, потому что на ближайшие несколько дней у нас запланирована сухая, солнечная и по-осеннему, скажем так, теплая погода. Да, в эти выходные нас ждет золотая осень, а сегодня днем, в эту пятницу, до плюс 17 и в основном без осадков. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер в 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
4: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.54 в центре Екатеринбурга плюс 9. Через 5 минут на Радио Си в новостях про начало выборов и про конфискацию телефона за фейк о медведях. А после новостей будем играть во вкусную игру. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка понятная без слов, и в этот раз послушаем Art of Noise.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварц-винил «Хронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Теннет» автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие затруднения на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, на объездной от Громова до Амундсена, на Белинского от Авиационной до Фрунзе и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 8:21 у нас проходит вкусная игра на Радио Си, где по ингредиентам вы догадываетесь, какое же блюдо мы сегодня загадали. Ингредиенты взяли для начала такие: сахар, сахарная пудра, сливки пожирнее процентов 35 и кукурузный крахмал. Телефон Радио Си 235-103.7. Какое же блюдо мы сегодня загадали?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хотела бы попробовать отгадать.
0: Так.
1: По названным ингредиентам.
0: Давайте попробуем.
1: Скорее всего, это пирожные.
0: Пирожные.
1: Да, десерт, ну, вот, с хрустящим.
0: Чувствую, мысль уже пошла. Какой-то десерт, да. А вот что за десерт такой?
1: Ну, может быть... Не знаю. Может быть, творожный сыр?
0: Нет, не творожный сыр, нет. Ну, что-то сладенькое,
1: конечно.
0: Да. Видите, у нас сахар, сахарная что-то... пудра,
1: да.
0: Крахмал,
1: может быть, это...
0: и жирные сливки. Давайте так. Еще думать.
1: Ну, не запеканка, да? Никакая.
0: Не запеканка.
1: Нет, нет.
0: Десерт. Переводить сливки на запеканку, да еще жирненькие, не хочется.
1: Да, да, да.
0: Давайте думать еще. Радио Си, алло.
2: Может быть, мамалыга?
0: Мамалыга? А что это такое?
2: Блюдо.
0: Что за блюдо такое?
2: Типа лепешки.
0: Вас кукурузный крахмал, да, видимо, смутил?
2: Ну да.
0: Ага, наводит на мысль. Нет, не мамалыга это, такая заваренная каша. Туда, вы знаете, сливки жирненькие не хочется переводить, если честно. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
3: Я думаю, это пирожное.
0: Пирожное? А какое?
3: Ну, из этих, из меренги делают хрустящее такое, со взбитыми сливками. Десерт Павлова вроде называется.
0: Десерт Павлова? Да, это десерт Павлова.
3: О, ура, ура, ура.
0: Действительно. Как-то вы так начали издалека и сразу. А как догадались?
3: Ну, вот по ингредиентам, что как бы...
0: А что там еще нужно, чтобы это был десерт Павлова?
3: Что еще? Крем нужен. И что там обычно? Ягоды добавляют.
0: Ягоды свеженькие. Клубника, малина, черника, например. А еще ванильный экстракт, лимонный сок и белки нужно взбить еще обязательно.
3: Ну да, вот для белок.
0: Яйца взять обязательно, конечно. Как вас зовут?
3: Игорь.
0: Игорь, любите сладенькое?
3: Да, очень.
0: Слушайте, ну я прям поражен, как мы так с вами издалека начали и сразу попали. Так, Игорь, а часто заказываете десерты в ресторанах?
3: Ну, периодически заказываю. Так, раз в неделю, может, почаще.
0: Найти хороший десерт Павлова, это нужно постараться. Чтобы были зефирки такие, но не сильно твердые. Чтобы было все мягкое и вкусное. Хорошо. Ну, можете сходить заказать сейчас, что хотите, и десерты, и любимые блюда. Кстати, какая кухня вас больше всего привлекает?
3: Ну, европейская.
0: Европейская. Ну, все в ваших руках. Игорь, поздравляю вас. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов сегодня ваш.
3: Спасибо, спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно поиграем, но уже на будущей неделе, в понедельник, а буквально минут через 5 у нас игра «День рождения» каждый день. Игра для тех, кто не прочь устроить себе внеурочный праздник. Держите наготове телефоны, номер прежний 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеле 33.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Индийские и Тихие океаны последние 4 века работали почти синхронно. Изменения в Тихом отражались на Индийском, формируя циркуляцию атмосферы, температуру и осадки в тропиках. Об этом говорится в исследовании института Woods Hole. За 400 лет эта связь временно прерывалась лишь однажды, в 19 веке, из-за серии мощных извержений вулканов. Однако с 80-х годов прошлого столетия фиксируется новый беспрецедентный разрыв, и вулканы здесь ни при чем. Из-за глобального потепления Индийский океан, который аккумулирует огромное количество тепла, вышел из векового ритма и стал вести себя независимо. Для человечества это означает, что прежние климатические модели модели теряют эффективность. Нарушение этой океанической связки ставит под угрозу предсказуемость летних муссонов и режимов осадков в Южной Азии, Африке и Австралии. Можно встретить мнение, что сложнее будет предсказывать погоду и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: В Екатеринбурге 8.26. В центре города плюс 9. За окном солнечно, но пока что свежо. Сегодня днем до плюс 17. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
4: Реклама.
7: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
12: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
13: Едим и веселимся с наслаждением.
14: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
15: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
16: ТРК «Глобус». У нас так принято.
17: Щербакова 4.0+.
18: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
19: Добрый день.
20: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
19: Такого не существует.
20: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
21: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
22: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
23: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: «Хавейл» в «ЦС Моторс». Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.17. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Самые частые травмы в футболе – это травмы мышц бедра и связок голеностопа. А вот в этой игре чаще страдают запястья и большой палец. О какой активности идет речь? Телефон Радиоси 235-103.7. Что скажете?
1: Я хочу предположить, что это или бадминтон, или теннис.
0: Бадминтон, теннис. Хорошее предположение. Ракетка, да, в руках?
1: Да, ракетка.
0: Ага. Что-то из той же серии, но нет, не угадали.
1: Нет, да. А. Ну, или вот новая игра-то, как она там называется-то? Бах-бах-бах.
0: Как не играете, да, в падл?
1: Вот, падл. Ага, нет. Да, вот.
0: Нет, не оно, да. Тоже мимо.
1: Ага.
0: Спасибо.
1: Ладно, спасибо.
0: Радиоси, алло.
2: Я думаю, что это волейбол.
0: Волейбол, отличное предположение. А почему волейбол?
2: Ну, жена подсказывает, потому что мяч принимаешь и мячиком, по большому
0: летаешь. А, ну, там еще, знаете, вот у нас волейбол, баскетбол, в целом, это не только руки, но еще и колени там страдают очень сильно. А вот то, о чем говорим, именно запястье и большой палец.
2: Ну, тогда, может, армрестлинг?
0: Армрестлинг, отлично, ну, тоже мимо.
2: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам, еще звоните. Сегодня можно поразмышлять. Вот ракетка в руках, пусть будет ярким образом. Радиоси, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
3: Я думаю, что это боулинг.
0: Боулинг?
3: Да.
0: Большой палец застревает?
3: Да, и кисть.
0: Ну это прям да, если застрянет большой палец, можно вместе с мячиком, с шариком улететь. Но пока что нет, не угадали, пока мимо. Спасибо. Хорошо, что мы вспоминаем, знаете ли, активности, такие вот развлечения, и пусть это будет пока небольшой подсказкой. 235-103.7, телефон Радио Си, звоните, а сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа.

0: раз техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать все дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
1: Некоторые кошки и собаки проявляют чудеса навигации и возвращаются домой, даже если их потеряли за несколько десятков километров. А что будет, если в такую же ситуацию попадет крокодил? Узнаем минут через пять на радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:24, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Самые частые травмы в футболе – это травмы мышц бедра и связок голеностопа, а вот в этой игре чаще страдают запястье и большой палец. О какой активности идет речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Сноуборд.
0: Сноуборд. Ну, в сноуборде там страдает много чего.
1: Ну, там, когда падаешь, опираешься же на руки, может пострадать кисть и как раз большой палец.
0: Ну, там в основном кисти, большие пальцы, кстати, там не сильно ломаются.
1: А, да.
0: Угу.
1: Гандбол?
0: Гандбол. Тоже хорошее предположение, но там еще и голова-лицо страдают.
1: Ну ладно.
0: Спасибо. Еще звоните. Сегодня вспоминаем все-таки больше активности. Игры. Радио Си, алло.
2: Алло, доброе утро. Хочу предложить вам такой вариант. Так. Это у киберспортсменов, которые вот играют на джойстиках, на геймпадах, вот на вот этих вот.
0: Так.
2: Закисают кисти, большие пальцы устают. То есть они там тоже достаточно такой вид спорта, так сказать.
0: Представили себе джойстик, это прекрасно. Но это больше с реальной активностью такой, не с виртуальной.
2: Ясно, ага, понял.
0: Спасибо, но джойстик это пусть будет такой подсказкой.
2: Ну да, тоже люди страдают таким этим. Ну так же, как офисные работники, кто мышкой постоянно работает, у них такие же проблемы. Ладно, спасибо.
0: Спасибо вам, еще звоните. Ну вот джойстик или, может быть, теннисная ракетка могут кого-то навести на мысль. Еще обратите внимание, пожалуйста, на формулировку невероятного вопроса. Там тоже есть небольшая подсказка. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы искренне умиляемся историям о домашних кошках и собаках, которые потерялись, но проявили чудеса навигации и вернулись домой за десятки километров. Но если бы мы держали дома крокодилов, то умилялись бы еще больше. Ведь у них инстинкт дома развит колоссально. Дикие крокодилы, если их переселить, упорно плывут и бредут обратно, несмотря на расстояние. Но ученые из университета Мердока провели эксперимент в мангровых лесах Бангладеша. Зоологи выпустили на волю хищников, которые провели в питомниках от 8 до 22 лет. Крокодилы даже не подумали возвращаться на ферму. Они мгновенно освоились на новом месте, выбрали себе тихие участки и начали вести себя как коренные дикие жители. Скорее всего, клетка питомника не смогла стать для них настоящим домом, и там не к чему было испытывать привязанность. Для экологов это настоящий прорыв, и они планируют все чаще выпускать взрослых крокодилов на волю.
3: Реклама.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Екатеринбурге 9.28, в центре города плюс 10, сегодня днем до плюс 17 и в основном без осадков. Радиосе с вами, доброе утро и хорошей пятницы.
2: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
8: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
7: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
8: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
9: Новый жилой район. Городские легенды. Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Запомню, чтобы не пропустить.
11: Запишу, чтобы не забыть.
10: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
11: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
10: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.
12: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 9:34 продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Самые частые травмы в футболе. Это травмы мышц бедра и связок голеностопа. А вот в этой игре чаще страдают запястья и большой палец. О какой активности идет речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Что придумали? Что скажете?
1: Могу предположить, что это пинг-понг.
0: Пинг-понг. Но там все-таки больше страдают тоже связки именно ножные. Там на ноги очень большая нагрузка в теннисе. Пока да, мимо. Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Это автоспорт, наверное.
0: О, в автоспорте там, если уж страдают, то там, по-моему, целиком.
2: Это да, но там же, вот если все равно без каких-то происшествий, все равно там...
0: Ну, если руками держаться за руль, конечно. Но с автоспортом мы очень далеко уезжаем от правильного ответа. Радио Си, алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: А я вот предположу, может быть, это гольф.
0: Гольф. Там страдает кошелек.
3: Ну, да.
0: Во-первых. Наверное. Слушайте, ну нет, гольф это прям очень далеко. То, о чем говорим, доступно, распространенно и может в эту игру поиграть каждый. Радио Си, алло.
4: Здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Мой ответ это, наверное, бильярд, скорее всего, или шахмат, или шашки.
0: Ну вот шахматы, шашки далеко, бильярд ближе по духу, по атмосфере. У нас вот вопрос невероятный, с чего начинался?
4: Что страдает именно, в каком спорте?
0: Не совсем это спорт, это активность, это больше игра такая.
4: Игра, да.
0: Но не бильярд. Ну, хотя с бильярдом мы сейчас очень-очень близко к правильному ответу. Вспоминайте, с чего начинался наш невероятный вопрос, какая там формулировка, что упоминается, и звоните 235-103.7. А сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсора выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.

0: Я один. Вместо уроков дети с классными руководителями
1: был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
2: Реклама.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
2: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.57. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 11. За 100 лет впервые открыли новый вид кошек. О них расскажем в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще поговорим про бабушек и дедушек, у которых очень много внуков. Такие, получается, многовнуковые бабушки и дедушки. О них тоже в новостях на Радио Си через 5 минут. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: Наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
12: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
11: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
13: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11. На радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. В Иркутской области за нашествие медведей могут запретить посещение лесов. При Ангарии власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Избиратели в Свердловской области в зависимости от территории проживания получат от 4 до 6 бюллетеней для голосования. Два относятся к выборам в Государственную Думу, следующие два – это выборы депутатов ЗАГСО. Там, где проходят местные выборы, будет выдан 5 бюллетень, а больше всего 6 бюллетеней выдадут в Унжи-Павдинском сельском поселении, где в единый день голосования проходят сразу две муниципальные кампании. Об этом сообщили в областном избиркоме. Многовнуковые бабушки и дедушки появятся в Свердловской области. Учреждение нового статуса обсуждают в Минздраве Свердловской области. Как заявила глава ведомства и замгубернатора Татьяна Савинова, прежде всего речь идет о молодых и работающих бабушках и дедушках. Кроме престижа, статус многовнуковости планируют подкреплять льготами на уровне региона. Разработка мер поддержки старшего поколения семей еще идет, и о конкретных решениях в Минздраве области сообщат позже. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тысяч тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilcayo, тигровая кошка тилкая. Первые наблюдения за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошки, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТТ Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем переменная облачность. В основном обойдемся без дождей. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. И плюс 15-17.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Си с вами. Сейчас узнаем, что происходит в автопроме. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины» Хавейл Июль, официальный дилер Хавейл на Грузовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасной, солнечной, теплой осенней пятницы. И примерно вот такими же будут и предстоящие выходные, что не может не радовать. Минут через пять на Радио Си поговорим про океаны, в частности про Тихий и Индийский, и узнаем, почему они работали почти синхронно и что означает синхронность их работы. Узнаем это минут через пять на Радио Си.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
10: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
11: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: радио Си песни и про то, что нравится, и песни, которые в дополнительном представлении не нуждаются, как, например, следующая песня Пола Маккартни, которую вы точно где-то слышали. На часах 10:21 в центре города плюс 11, а сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на радио Си ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индийские Тихие океаны последние 4 века работали почти синхронно. Изменения в Тихом отражались на Индийском, формируя циркуляцию атмосферы, температуру и осадки в тропиках. Об этом говорится в исследовании института Woods Hole. За 400 лет эта связь временно прерывалась лишь однажды, в 19 веке, из-за серии мощных извержений вулканов. Однако с 80-х годов прошлого столетия фиксируется новый беспрецедентный разрыв, и вулканы здесь ни при чем. Из-за глобального потепления Индийский океан, который аккумулирует огромное количество тепла, вышел из векового ритма и стал вести себя независимо. Для человечества это означает, что прежние климатические модели теряют эффективность. Нарушение этой океанической связки ставит под угрозу предсказуемость летних муссонов и режимов осадков в Южной Азии, Африке и Австралии. Можно встретить мнение, что сложнее будет предсказывать погоду и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
6: Радио Си.

0: На радио СИ австралийский музыкант, которого мы знаем как Тейм Импала, и певица Джинни с песней «Дракула». На часах 10:28 в центре Екатеринбурга уже плюс 12. Сейчас на радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ИП «Буткевич», Константин Сергеевич, девелопер «Фина Групп».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. Авторы инициативы считают, что мера в том числе поможет обезопасить счета от мошенников, которые могут получить к ним доступ. В Свердловской области снова подорожали яйца. За месяц десяток яиц подорожал на 2,7%. По данным Свердловскстата, средняя цена одного десятка сейчас составляет более 90,5 рублей. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов изъяли в России за полтора года. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. В качестве примера глава генпрокуратуры назвал экс-руководителя госпредприятия и бывшего замгубернатора одного из регионов. У чиновника изъяты 28 машин, 9 участков земли, 3 особняка и 24 других помещения. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Фина Групп. Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, odajo.finagroup.ru.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 12. За окном прекрасная солнечная пятница. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17. В Каменске-Уральском плюс 14-16. В Полевском плюс 13-15. В Асбесте плюс 12-14.
2: Реклама.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. Это Гаррет Гейтс, Unchained Melody. На часах 10:39 в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня пятница, 18 сентября, а впереди нас ждут не менее прекрасные выходные в плане погоды. Минут через 5 на Радио Си узнаем, какой велогонщик растерял все свои награды, достижения и почему. А буквально через минуту на Радио Си группа «Чайф» и план действий для тех, кто желает оставаться дома.
1: Реклама. На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: «Эрко-глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио 7.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном.

0: России, там, где музыка прежде всего. 10.44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 17. Впереди у нас Naked и Portugal The Man. Glide, еще послушаем Берлин с очень прозрачной летящей песней Take My Breath Away. А прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1971 года в городе Плейна в Техасе родился чемпион, потерявший все титулы из-за допинга, знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг. В конце 90-х он победил рак с метастазами, вернулся в спорт и впервые выиграл Тур де Франс. Потом до 2005 года одержал 7 побед подряд, став для всех образцом силы духа. Но в 2010-м разразился скандал. Велосипедист Флойд Лэндис, лишенный победы в Тур де Франс 2006 из-за пробы на тестостерон, обличил в применении допинга других гонщиков, в том числе Армстронга. Лэнс признал все обвинения публично на шоу Опры Уинфри в 2013 году. Но снова не сдался. В 2015-м он сел на велосипед и проехал несколько этапов Тур де Франс на пару дней раньше гонки, собирая средства для борьбы с лейкемией. Лэнс живет хорошо благодаря дальновидному вложению. В 2009 году он инвестировал $100,000 в тогда малоизвестную компанию Uber. Она стоила всего $3,700,000, а сегодня больше миллиарда. Доходы Армстронг не раскрывает, но говорит о них так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
1: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

радио «Си» с вами на часах 10:57. Через 3 минуты в новостях про топ-100 в мире современного искусства и про запуск отопления в Екатеринбурге. А сейчас музыка, понятная без слов, на радио «Си» Space. Пристегните ремни.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио ИСИ Новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Коррупция не должна оставаться безнаказанной, а все имущество, полученное преступным путем, должно изыматься в доход государства, заявил в четверг генпрокурор Александр Гуцан. Каждый факт необходимо найти и привести к логическому результату, цитирует главу генпрокуратуры РИА Новости. Без этого вся работа правоохранительных и надзорных органов теряет смысл. Заявление Александр Гуцан сделал в ходе визита в Минск в рамках одной из рабочих встреч. В мэрии Екатеринбурга рассказали, как идет запуск отопления в городе. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 городских садиков. Также к теплу подключили 377 жилых домов. На особом контроле старт отопительного сезона на объектах социальной инфраструктуры. К запуску отопления все повреждения, выявленные в ходе 4 этапов опрессовок, устранены, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Ход подачи тепла потребителям находится на ежедневном контроле в мэрии. В Екатеринбурге испытают очередной трамвай. Новую модель вагона, выпущенную «Уралтрансмашем», доставили в Северное трамвайное депо. Об этом пишет портал Е1 и публикует фото нового трамвая. Модель вагона 71-413 имеет ливрею в голубых и синих тонах. Внутри двухуровневый пол. В переднюю и заднюю часть вагона пассажиры могут подняться по ступеням. Если испытания пройдут успешно, вагон получит сертификат соответствия и возможность серийного производства. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться уже в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Главным условием восстановления количества поездок называют стабилизацию обстановки в регионе. Этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, Шарджу и Фуджейру. Британский журнал Time впервые составил список 100 самых влиятельных людей, определяющих будущее искусства. На обложке издания появилась американская художница-портретистка Эми Шеральд. В перечень вошли 11 меценатов, включая инвестора Кена Гриффина. В топ-100 также есть руководители Метрополитен-музея и музея-студии Гарлема. Одной из икон в искусстве журнал Time назвал Бэнкси. Официальный доллар на сегодня 84,51, евро 97,50.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: О погоде на радио ИСИ, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 13, сегодня в течение дня переменная облачность, обойдемся без дождей, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: UC, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. В наших глазах с самого утра голубое небо, оно отражается, манит и настраивает уже на выходные, которые тоже будут солнечными, сухими и по-осеннему теплыми. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения рабочей недели. Сегодня 18 сентября. А впереди на радио UC небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Тейлора Свифт, группу «Свинцовый туман» с песней «Я знаю». И через минуту Крис Ри, The Blue Cafe на радио UC.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741, 16+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-10-019.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.
0: Вкусная еда, как известно, повышает настроение, а вкусная игра на радио Си повышает количество вкусной еды. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На следующей неделе, по будням, после 8 утра, ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется... Есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 11:29 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 сегодня днем, да, плюс 17. У нас впереди музыкант под псевдонимом Дати и мелодия, которая очень часто предлагалась в качестве музыкальной иллюстрации для соцсетей. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. За ночь над Россией уничтожены 629 беспилотников, сообщили в Минобороны. В списке атакованных 15 российских регионов, включая Тульскую и Московскую области, а также Кубань, Крым и акватории Черного и Азовского морей. По данным властей Краснодарского края, на Кубани повреждены несколько жилых домов и спортзал. Новые трехсекционные трамваи «Кастор» будут работать на 8-м маршруте. Он следует через центр Суралмаша на ЖБИ, напоминает портал Е1 со ссылкой на Гортранс. Сейчас трехсекционные «Касторы» обслуживают маршруты номер 6, 18, 16 и 13. Компания SpaceX планирует в конце сентября провести первый орбитальный полет лунной ракеты. Корабль Starship должен подняться на высоту около 275 километров над Землей и совершить до 6 витков. Во время этого полета он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня будет по-осеннему тепло. Не очень жарко, честно говоря. Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

лише лиском і ночю, там, де храм на крові без крова, капельниці в клочья, жить починаю знову. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым.

0: На радио ИСИ ЗАЗ с песней «Живу». 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных. Выходные тоже будут прекрасными в плане погоды. Подробнее об этом расскажет вам уже Роман Калашников. Встречайте его здесь через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге полдень. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Активы нескольких крупных иностранных компаний переданы во временное управление. Соответствующее решение одобрено президентом Владимиром Путиным. Речь идет о компаниях Nestlé, FM Logistic, Ашан и Лимана Про, пишет Коммерсант. Следующим этапом может стать продажа этих бизнесов, а общая стоимость перечисленных структур оценивается минимум в 600 миллиардов рублей, добавляет издание. В Лимана Про Коммерсанту пояснили, что пока компания не располагает какими-то официальными данными от госорганов и продолжает работать в штатном режиме. Выборы в Госдуму стартовали в Свердловской области. Региональная избирательная комиссия сообщила о публикации данных о явке избирателей на участке. Сегодня и завтра эту информацию будут озвучивать дважды в день, в 15 и в 20 часов. А опубликовать данные планируют в течение часа после названного времени. В воскресенье 20 сентября информация о явке будет размещена 4 раза. Обращаем внимание, что итоговая явка будет опубликована только вместе с предварительными итогами голосования, сказано в сообщении облсберкома. С января и до конца июля этого года банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России и находится на 6-м месте. В целом, на 1 августа задолженность свердловчан перед банками составила 1 200 000 000 000 рублей. Продавцам маркетплейса «Озон» выплатили более 8 миллиардов рублей после ударов беспилотников по складам. По данным страховщиков, это около 90 тысяч представителей бизнеса. Выплаты продавцам, размещавшим товары на складах маркетплейса, начались 15 сентября. По масштабу и срокам это один из наиболее крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке, пишет газета «Коммерсант». Новогодние праздники в России продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Майские праздники в следующем году будут разделены на два периода – с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Добавлю, что предстоящие россиянам ноябрьские праздники не будут длинными. Однако из-за того, что 4 ноября – это среда, рабочая неделя для россиян будет короткой. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Это даже теплее, чем сегодня.
2: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
5: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
6: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
1: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Мне кажется, пятница сама по себе поднимает настроение, когда вот такое яркое солнце, практически весеннее, это прям вдвойне хорошо. Вы слушаете Радио 7, меня зовут Роман Калашников. А классная музыка для вас и дальше, например, через минуту Алиса Веретено.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в «Петрович». Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в «Петрович».
13: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
14: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
15: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
17: Едим и веселимся с наслаждением.
18: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
16: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
19: ТРК «Глобус». У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
20: Телефон рекламной службы 235-09-05.
21: Радио 7.

0: Настоящий хит начала 2000-х «Алиса Веретено» на радио Си 103.7 FM. Дальше новинка «Bizarre» — это Мадонна и Мартин Гаррикс. Слушаем через 3 минуты. Сейчас на радио Си с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня – грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад, то есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники. В ледниковом периоде грифы царили в Северной Америке. Они были огромными. Вымерший плейстоценовый гриф имел размах крыльев около 4 метров и мог легко проглотить кролика целиком. В конце плейстоцена, около 11-12 тысяч лет назад, из-за гибели мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев, грифы понесли колоссальные потери. В Америке вымерло более половины всех родов. Всего на сегодняшний день в мире осталось 23 вида грифов. Долгое время считалось, что в Австралии никогда не было настоящих грифов. Но в 2022 году палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется котел, а группа, сидящая на деревьях – комитет. А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапы после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Си, Эрос Рамазотти. Дальше слушаем классную песню «By Your Side». Это Леони. Через полторы минуты включаем. Ну а пока новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ИП «Буткевич» Константин Сергеевич. Девелопер «Фина Групп».
1: Здравствуйте. В Сочи избирательные участки прервали работу из-за атаки беспилотников. Приняты исчерпывающие меры безопасности, сообщили власти курортного города. Не только членов комиссии, но и наблюдателей и избирателей, которые находились на участках, перевели в укрытие до снятия режима беспилотной опасности, пишет «Коммерсант». Причиной утренней аварии на Втурчермете с участием автобуса стало несоблюдение правил проезда перекрестка. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Всего в ДТП разбиты 3 машины и пассажирский автобус. Среди людей пострадавших нет. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов. В рассылке указано, что якобы компенсации одобрены на встречах ООН в Женеве. А получателя уже внесли в список из 450 человек. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Фина Групп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.финагрупп.ру.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 8, днем до плюс 17.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Всем желаю отличной пятницы. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. Для вас мы дальше подготовили золотую коллекцию. Включаем Лауру Паузини, также дискотечный хит «It's My Life» доктора Албана на старте. Ну а начнем с рока «Eagles» на старте золотой коллекции Радио Си.
1: Реклама.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
7: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.

0: Forum Group. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
1: В центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
4: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
5: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
6: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты». Выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок. Бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
7: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103,7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: В Люксембурге час дня. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации».
1: Здравствуйте. Атаки на систему дистанционного электронного голосования на текущих выборах более серьезные, чем были ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Московской городской избирательной комиссии. С попытками вмешательства и со взломами борются представители IT-сектора. Эксперты кибербезопасности дежурят круглосуточно. Напомню также, по данным Центра избиркома, количество заявлений на дистанционное электронное голосование к этим выборам выросло в 1,5 раза с момента появления самого сервиса. Утром в Екатеринбурге на Вторчермете столкнулись несколько автомобилей и автобус. На перекрестке улиц Титова и Селькоровской не смогли разъехаться Lexus, Чанган и Hyundai. По словам очевидцев, Lexus пытался объехать автомобиль, вставший впереди, но не заметил встречный Hyundai. От удара машину отбросило под автобус 52-го маршрута. Пострадавших в аварии нет, это подтвердили в госавтоинспекции. Фото с места аварии публикует портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня на выезде сыграет с «Нефтехимиком». Встреча пройдет в Нижнекамске. Начало матча в 20:00 по времени Екатеринбурга. Футбольный «Урал» по итогам 11 туров первой лиги набрал 19 очков и занимает 6-е место в таблице. До зоны стыковых матчей екатеринбургскому клубу не хватает 2 очков, а для второй строчки – 3. Пока беспроигрышная серия «Урала» продолжается в течение 9 матчей. В активе «Шмелей» 5 побед и 4 ничьи. «Нефтехимик» идет на 12-й строчке турнирной таблицы. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опубликовал первый за 2 года пост. В соцсети X австралийский журналист сообщил, что вернулся. Пост стал ответом на публикацию аккаунта WikiLeaks с его фотографией и подписью «Он вернулся». Предыдущее сообщение Ассанжа в X было опубликовано в июне 2024 года, после его освобождения из британской тюрьмы. Сам скандал с WikiLeaks разразился после 2011 года. Платформа опубликовала служебные документы США о войнах в Афганистане и Ираке. Треть россиян готовы подарить ребенку iPhone по случаю начала учебного года. Почти половина подростков просят в подарок именно яблочный гаджет, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Смартфон или планшет от Samsung предпочли только 23%, а 44% респондентов остановились на других брендах. Сами дети в основном просили именно Apple, называя причиной популярности бренда среди друзей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, а ночью до плюс 8, днем до плюс 17.
2: Реклама.
5: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
6: Спасибо, я в «Паревит».
7: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
8: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
9: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
10: На радио Си 5 песен о любви.
0: Нас ждут Паде и Мурат Салман, Time Flies, такие восточные ритмы. Раньше Крис Дебург, Ева Польна, Аха через 3 минуты. А начнем пятерку с Pink, Just Give Me a Reason на радио Си.
11: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Девушка в красном, Крис де Бург, Леди Эн Ред в пяти песнях о любви. С вами Калашников. Рад составить компанию в эту пятницу. В рамках пятерки у нас остался еще один хит. Это трек «Time Flies» Паде и Мурат Салман на Радио Си.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
15: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
16: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
15: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
17: 103.7 FM. Радио Си.
18: Пять песен о любви на Радио Си.

0: Дона Саммер на радио Си 103.7 FM. Далее у нас великолепная Селин Дион. Слушаем ее свежий трек «Bonjour, pardon, merci» через полторы минуты. Ну а пока новости рассказывает Александра Короткова на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Алика Групп». Парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. Nestlé заявила, что принимает к сведению указ Владимира Путина о введении временного внешнего управления и оценивает ситуацию. Ранее СМИ сообщили, что решение, принятое в отношении нескольких крупных брендов, включая Ашан и Limana Pro. Стоимость активов, перечисленных в указе, составляет более 600 миллиардов. В мэрии Екатеринбурга отчитались о запуске отопления. С понедельника батареи стали теплыми почти в сотне школ и более чем в 200 садиков города. Также к теплу подключили около 400 жилых домов. Ход подачи отопления потребителям находится на ежедневном контроле. Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха этой осенью. Восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение. К прошлогоднему уровню продажи могут вернуться в начале следующего года, пишет Интерфакс со ссылкой на представителей отрасли. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963.
5: Заслужить ООО «СЗ-радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас давайте узнаем, что нам завтра в субботу ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17. Комфортно.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
2: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
1: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
2: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы два раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: набрали три классные песни, например, включи...
1: Ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
2: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
3: Наслаждайтесь закатом на террасе.
2: Гуляйте в парке Энгельса.
3: Или устраивайте пикник на крыше дома.
2: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
0: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: В Люксембурге 2 часа. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах в России началось штатно и своевременно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Экстраординарных событий не зафиксировано. По данным председателя ЦИК,

0: Разбиркома более 12,5 тысяч журналистов из почти 2000 СМИ аккредитовано для работы на избирательных участках. Работает также информационный центр ЦИК. Количество наблюдателей, которые заявились на выборы в Госдуму, превысило цифру в 381 тысячу человек. К 10 утра по московскому времени явка на выборах в Госдуму приближается к 5%, сообщают РИА Новости. Проголосовать на выборах в Госдуму могут сегодня и пассажиры Кольцова. Избирательный участок в аэропорту Екатеринбурга открыли в 8 утра. Чтобы проголосовать в аэропорту, необходимо было выбрать участок в Кольцово с помощью сервиса «Мобильный избиратель». В первую очередь голосуют в аэропорту сотрудники авиагавани, а также представители филиала аэронавигации «Урала», рассказали в пресс-службе Кольцова. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на городских улицах. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти уральской столицы также готовы направить в областную думу предложение по изменениям в областной закон об административных правонарушениях. Общественные обсуждения продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЯН. Информация о выступлениях рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября пропала с сайта его мирового турне. До сих пор концерты в России были указаны в афише. Теперь же на сайте можно найти данные о предстоящих выступлениях музыканта в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Организатор концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency связали пропажу информации о выступлениях на «Газпром-арене» с реакцией на хаос вокруг концертов Канье Уэста в России. В завершение выпуска: в России в аварии чаще попадают владельцы черных автомобилей. Зависимость участия в дорожных происшествиях и цвета авто проследили страховые компании. Как пишет Лента.ру, в прошлом году самым аварийным цветом был белый, а в 2026-м ему уже досталось второе место. Также в топ-5 аварийности машины серого, коричневого и синего цветов. При этом аналитики заявляют, что черных и белых авто попросту больше всего на российских дорогах. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17.
1: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим. С нами на Радио Си только что Эрик Клэптон. Меня зовут Роман Калашников. Дальше предлагаю поиграть в «Герои Свердловского рок-клуба». Приготовлен классный приз. Ну и, конечно, нас ждет интересная такая с капелькой ностальгии рок-история. Не пропускайте. И через минуту Юлия Савичева. «Прости за любовь».
1: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
6: Слушай ты, был прав.

0: честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: Разыгрываем эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока» музыкального журналиста Дмитрия Карасюка. А сейчас прозвучит рок-история, связанная с одной из персон Свердловского рок-клуба. Задача – назвать, с кем же связана эта история. Дозванивайтесь на радио Си по номеру 235-103.7, если догадались, о какой группе пойдет речь. Итак, в 1988 году на фестивале Свердловского рок-клуба музыканты этой группы вышли на сцену во фраках с ярким макияжем и драм-машиной вместо живых барабанов. Знаменитые фраки были взяты на прокат в костюмерной оперного театра, ну а косметику музыканты накладывали своими силами прямо в гримерках перед концертом. Барабанщик группы ушел в армию, и на помощь пришла драм-машина «Ямаха». Для Свердловской рок-сцены это было почти кощунством, живой звук считался святым. Но группа сознательно шла против правил, это стало частью их фирменного звучания на раннем этапе. Зрители услышали странную смесь оперетты, готики и глэм-рока. Старшие коллеги ворчали, что это попса и цирк, но молодежь в зале сразу поняла – рождается что-то культовое. Позже солист признался: «Мы хотели, чтобы нас запомнили, пусть лучше ненавидят, чем не замечают». О какой группе идет речь? Если есть вариант, 235-103.7, набирайте прямо сейчас. Ну и через минуту на радио Си Bad Boys Blue.
2: Реклама.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Тампабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь.
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
9: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
8: Malina66.ru. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
9: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
10: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
11: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф.
12: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек.

0: этой группы вышли на сцену во фраках с ярким макияжем и драм-машиной вместо барабанов. Для свердловской рок-сцены это было почти кощунством, живой звук считался святым. Но группа сознательно шла против правил, это стало частью их фирменного звучания на раннем этапе. А про какую группу идет речь в этой истории? Были даны варианты «Смысловой галлюцинации», «Агата Кристи» и «Апрельский марш».
1: Я думаю, что это группа Агата Кристи.

0: С нами только что Рио Шайнон на радио Си в золотой коллекции. Эдвард Майя и Вика Жигулина буквально через 6 минут покажем музыка, понятная без слов. Давайте послушаем Кенни Джи на радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 15.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В Иркутской области за нашествие медведей могут запретить посещение лесов. При Ангарии власти обсуждают возможное введение режима повышенной готовности. Власти региона и ограничение выхода людей в лес поддерживают и в МЧС. Решение обосновывают тревожной статистикой. В Иркутской области ежедневно поступают от 50 до 60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов. Трижды хищники нападали на людей. Избиратели в Свердловской области в зависимости от территории проживания получат от 4 до 6 бюллетеней для голосования. Два относятся к выборам в Государственную Думу, следующие два – это выборы депутатов ЗАГСО. Там, где проходят местные выборы, будет выдан 5 бюллетень, а больше всего 6 бюллетеней выдадут в Унжи-Павдинском сельском поселении, где в единый день голосования проходят сразу две муниципальные кампании. Об этом сообщили в областном избиркоме. Многовнуковые бабушки и дедушки появятся в Свердловской области. Учреждение нового статуса обсуждают в Минздраве Свердловской области. Как заявила глава ведомства и замгубернатора Татьяна Савинова, прежде всего речь идет о молодых и работающих бабушках и дедушках. Кроме престижа, статус многовнуковости планируют подкреплять льготами на уровне региона. Разработка мер поддержки старшего поколения семей еще идет, и о конкретных решениях в Минздраве области сообщат позже. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7000 тестов для диагностики вируса Эбола. В пресс-службе санитарного ведомства сообщили, что испытания диагностических препаратов проходили в мае и июне, там же во время вспышки заболевания на территории страны. Тест-системы продемонстрировали свою эффективность, а также прошли один из квалификационных этапов Всемирной организации здравоохранения. Ученые сообщили об открытии нового вида кошек. Это произошло впервые за последние 10 лет. Животное обнаружили в Боливии. Ранее неизвестному виду дали название Leopardus tilcayo – тигровая кошка Тилкайо. Первое наблюдение за животными ученые проводили еще в 2016 году, но для официального признания открытия потребовались продолжительные исследования, пишут «Известия». По размерам этот вид уступает обычной домашней кошки, при этом его отличают пятна, формирующие леопардовый узор, и округлая форма ушей. Официальный доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью до плюс 8, днем до плюс 17.
2: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
5: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
6: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Робінзон на радіо Сі. Музика з теплим настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Только что послушали «Адель» на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. У нас много интересного дальше. Такой музыкальный нон-стоп. Например, для вас Крис Ри, Дамиана Давид. Ну и через минуту классика русского рока «Кино» группа «Крови».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались.

0: чувственный хит Ализе «Моа Лолита» на радио Си, музыка, которую мы любим. Алекс Уоррен, через полторы минуты нас ждет песня «Fever Dream», пока же новости Александра Короткова на радио Си. Спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин может сегодня проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что, возможно, президент выберет онлайн-режим. На предыдущих выборах в России глава государства голосовал дистанционно, пишет «Коммерсант». Бабье лето придет в Свердловскую область уже завтра. Территории региона в субботу достигнет теплый антициклон, благодаря которому температуры днем вернутся на отметки в плюс 20 градусов. При этом ночи остаются по-осеннему прохладными, пишет «Новый день» со ссылкой на синоптиков. Детский сад не должен становиться подготовкой к школе, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, до 7 лет идет важный этап психологического развития ребенка. В первую очередь в садиках нужно заниматься играми, общением и чтением сказок, цитирует заявление Кравцова РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Роман Калашников. Всем прекрасной пятницы. Сегодня у нас еще и погода отличная, что вдвойне радует. Слушаем классную музыку. У нас золотая коллекция. Дальше для вас Мариус и Джулия. Чуть раньше Мэя All About The Money. А начнем с Альфа-Виль на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллионов.

0: за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Топлента.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей у нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова, 4. 0+.
6: Сегодня в Кировском. Сыр «Тильзитер». Село Зеленое. 349,99 за 400 граммов. Пирожное «Орион» «Чокопай» в глазури. 139,99 за 360 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: Запомню, чтобы не пропустить.
10: Запишу, чтобы не забыть.
9: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
10: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

Мариус и Джулия на Радио Си в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в субботу, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас Ричард Клайдерман на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 17.00. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООН, наш медицинский центр «Парацельс».
1: Добрый вечер. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Египта, а также в Ассоциацию туроператоров России АТУР из-за информации об отравлении российских туристов. Об этом сообщается в канале ведомства в МАКС. Ранее телеграм-канал «База» сообщил о том, что десятки российских туристов отравились в трех отелях Шарм-эль-Шейха. Среди симптомов названы диарея и слабость. В Роспотребнадзоре также напомнили туристам о мерах профилактики. Необходимо мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только кипяченую либо бутилированную воду, хорошо мыть фрукты и овощи. В случае появления температуры, сыпи, рвоты или других симптомов болезни обратиться за медпомощью, пишет российская газета. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации для сельхозтерритории. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Это связано с последствиями сильных осадков и подтоплений в регионе. Переувлажнение почвы – это состояние земли, при котором количество воды в ней превышает норму и заполняет все поры, вытесняя воздух. В результате растения могут заболеть или даже погибнуть. Уборочная техника не может зайти на поля для уборки урожая. Ответственные службы должны определить участки, попавшие в зону ЧС, и принять меры по устранению последствий переувлажнение почв, пишет Ядин. В Екатеринбург вернулось бабье лето. Тепло продержится в течение недели. Каждый день ожидается дневная температура до плюс 20 градусов, иногда выше. Циклон отступил на восток, его место занял антициклон, пишет телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В выходные по ночам ожидается от 6 до 8 градусов, днем по области от 17 до 20. На следующей неделе еще потеплеет. К середине недели до плюс 21-24. Тепло сохранится до пятницы, 25 сентября включительно. Тогда ночью плюс 10, днем плюс 23. Всю неделю ожидается солнечная погода, обещает в том числе и Росгидромет. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» в своих соцсетях не поздравил с днем рождения капитана команды Александра Овечкина. Незадолго до этого форвард столкнулся с жесткой критикой в США из-за участия в российском предвыборном ролике. После публикации видеоролика, комментируя ситуацию, «Вашингтон Кэпиталс» заявили, что Овечкин – опытный игрок, продолжает оказывать большое влияние на льду, а также отметили, что он является гражданином России и после завершения контракта отправится на родину. Напомню, 17 сентября Александру Овечкину исполнился 41 год. Все прошлые годы команда в своих соцсетях поздравляла его с днем рождения, отмечает РБК. В горных лесах Боливии ученые обнаружили ранее неизвестный вид диких кошек. Открытие стало первым подобным случаем за более чем 100 лет, сообщает агентство Reuters. Новый вид получил название Leopardus tilcaio. Особи принадлежат к отдельной группе тигровых. У кошек светло-коричневый мех, ярко-янтарные глаза, длина туловища около 46 сантиметров, а вес меньше, чем у средней домашней кошки – около 1,5 килограмма. Пока о tilcaio известно немного. Они более активны ночью, питаются грызунами, пишет научный журнал Current Biology. Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 19.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Росі. Музика з теплим настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: 12 минут 6 в Екатеринбурге. И только посмотрите, какая чудесная пятница. И что здорово, выходные тоже будут замечательными. Да и вся следующая неделя. Есть повод порадоваться. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую. Желаю великолепного завершения трудовой недели. Конечно же, под любимые песни Эйво Макс и Агата Кристи дальше. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: ООО «Симоленд» Город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ООО «Гранд 122-660-002-3693».
7: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии от 2 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Плюс полный бак бензина в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
8: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
9: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
10: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
0: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». В эти минуты медленно движется Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной. Там скорость потока всего 4 км в час, сообщают Яндекс.Карты. На Московской затор от Хомякова до Куйбышева. Медленно движется Малышева от Мамина Сибиряка до 8 марта. На проезжей пробка от Краснодарской до Норильской. И на Зенитчиков 2 Новосибирской от Братской до Умельцев.
11: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 17:23. Полина Гагарина ждет нас дальше. Смотри. И легенда от группы Queen. We are the champions. Радио 7. 103.7 FM.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое в блоке 499,99 за килограмм. Крупа гречневая «Ядрица Экстра» 79,99 за 800 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 17.32. Сейчас новости, с ними познакомит Людмила Гусева. Спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый вечер. В Кремле объяснили передачу российских активов компании «Ашан» и «Нестле» во временное управление. Одним из факторов стало то, что их собственники находятся в недружественных европейских странах, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, бумаги «Нестле» после заявления о введении внешнего управления российскими активами компании упали в ходе торгов на швейцарской бирже на минимуме до 2,4%, пишет РБК. Сама «Нестле» сообщает, что намерена защищать свои права. Причиной массового ДТП с участием рейсового автобуса на развязке Титова-Селькоровской в Екатеринбурге стала невнимательность водителя «Лексуса». Он не уступил дорогу автомобилю «Хёндай», тот отбросил в автобус, «Лексус» врезался еще и в черри. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в облгаи. В Екатеринбурге сегодня днем заметили огромную очередь к избирательному участку в школе 62 на Большакова, 18. Как пишет Е1, на участок пришли работники трех заводов. Многие не могут голосовать по прописке, так как прописаны в области, а работают в Екатеринбурге. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963.
5: Заслужив ООС радиостанции. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 19.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, времена теперь такие, что ипотека слишком дорогая. Скажите, как можно увеличить площадь квартиры без существенных затрат?
2: Ну, если ваша квартира небольшая и находится в центральных районах, мы можем сыграть на двух факторах. Первое – это разница в стоимости квадратного метра в квартирах с разным количеством комнат. Второе – это разница в стоимости в зависимости от ценового пояса. Но, предположим, у вас однокомнатная или маленькая двушка в районе цирка. Ребенок родился, да еще и бабушку пришлось себе взять. Тесно? Помогаем вам продать эту квартирку и одновременно подбираем и приобретаем для вас квартиру подальше, но и побольше.
1: Александр, а можете привести конкретный пример?
2: Ну, вот сравнительно недавно мы продали однокомнатную квартиру на Большакова, Московская. В хорошем состоянии и взамен приобрели трехкомнатную с лоджией на первом этаже в районе Вторчермет. Эта сделка прошла без каких-либо доплат со стороны клиента. Заплатить пришлось лишь за услуги. Но в некоторых случаях удается совершать подобные обмены без затрат для клиента. И важно помнить о том, что квадратный метр в однокомнатной дороже примерно на 16% квадрата в двушке, а квадрат в трешке будет стоить дешевле еще на 11%. За первый этаж скидка 10%. Хотите узнать, куда мы можем переселить вас без доплаты или с минимальной доплатой? Звоните и договаривайтесь о консультации. Телефон 22-22-181, Екатеринбург.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ».

0: все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.

0: утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: И о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты, медленно движется Щербакова от Прониной до Павлодарской. На Сибирском тракте заторы от переулка Активистов до Восточной. Пробка на Московской от Хомякова до Куйбышева. На Космонавтовской перед автомобиля от Индустрии до Полевой. И на Машиностроителей от Красных Партизан до Донбасской.
7: Реклама.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
11: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Россия, 103.7 FM, без 3 минут 6 в Екатеринбурге. Следующий час откроет трогательная Дайдо, а в конце этого оркестр Поля Мориа. Радио Россия, прекрасного вечера.
1: Реклама.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Яркая, нежная,
6: соблазнительная,
5: романтичная.
7: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
8: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Глобус. У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: 103.7 FM. Радио 7.
15: На Радио 7 инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
16: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская 77.

0: В Екатеринбурге 7:02. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Шенгенские визы могут подорожать для россиян. Еврокомиссия подготовила проект реформы, пишет Visas News. Уточняется, что Еврокомиссия готовится к пересмотру правил выдачи краткосрочных шенгенских виз. Пока был опубликован лишь предварительный документ, проект с новыми правилами планируют представить в первом квартале будущего года. Среди возможных мер – дополнительный сбор к стоимости визы. Также реформа может позволить приостанавливать, ограничивать либо отклонять определенные категории заявлений на визы в случае ухудшения политической ситуации в стране, не входящей в Евросоюз, пишет Лента.ру. Власти Екатеринбурга запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ – средств индивидуальной мобильности. Мэрия ждет предложений от горожан на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. В документе есть определение СИМ и требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в Свердловскую облдуму предложение по изменениям в региональный закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлится до 29 сентября, пишет агентство «Европейско-азиатские новости». Губернатор Денис Паслер рассказал о новых машинах для скорой помощи. Правительство России направило в Свердловскую область 15 автомобилей. Губернатор сообщил об этом в своих соцсетях и поблагодарил федеральный центр за поддержку. Новые машины полностью укомплектованы и усилят региональную службу. В областном департаменте информполитики отметили, что только за 2025 и 2026 годы на закупку оборудования и автомобилей, ремонт и строительство новых объектов было направлено 25 миллиардов рублей, на 30% больше, чем за 4 предыдущих года. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Гипермаркеты «ОК» в Екатеринбурге закроются 21 сентября, а 30 числа на их местах откроются магазины «Гиперлента». В торговых точках на улицах Академика Шварца, Репина и Бабушкина проведут работы по ребрендингу. Сотрудники «ОК» продолжат работу в «Ленте». Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания, рассказал директор торговой сети «Гиперлента» Руслан Андровский. Он отметил, что после открытия магазинов под вывеской «Лента» сотрудники будут внимательно изучать отзывы посетителей, пишет Ядин. Джонни Депп представит свою первую скульптуру «Человек-кролик» на арт-ярмарке «Современный Стамбул» в Турции с 22 по 27 сентября. Это двухметровая фигура из белой бронзы, которая изображает наполовину человека, наполовину кролика-хранителя с мечом истины. Идея образа возникла из рисунка, который нарисовал сын актера в 5-летнем возрасте. Изображение напомнило Джонни Деппу его собственный повторяющийся детский сон. Кролик появляется в рисунках, картинках и принтах самого Деппа, пишет портал Deadline. Также в сентябре в Музее современного искусства Шанхая пройдет выставка более 200 работ актера. Официальный доллар 84.51, евро 97.50.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит» – автосалон «Хончи Глазурит». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 19.
2: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
5: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
6: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 18.09. Вы слушаете Радио Си. И прямо сейчас, как всегда, интересные автомобильные новости. Спонсор выпуска о «Наши машины» – «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомним, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: 11 минут 7-го и прямо по курсу. Класс. Новинка от Мадонны и золотой хит от смысловых галлюцинаций. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
10: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
11: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». В эти минуты из-за ДТП скопились автомобили на проспекте Космонавтов от Старых Большевиков до Полевой, сообщают Яндекс.Карты. Медленно движется Шевская от Совхозной до проспекта Космонавтов. На ЕКАДе затор от 16-го километра до моста через ЖД и пробка на Щерса от Сурикова до Машинной.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Радио Си. 103.7 FM.

0: В этом году она опять зажигает по полной. Это Мадонна с новинкой на 103.7 FM. В Екатеринбурге 18.22. Еще одна американская суперзвезда на очереди. Это Леди Гага с хитом «Папарацци». Чуть раньше «Саваш», «Only You», «Радио Си», музыка, которую мы любим.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: Сегодня в Кировском. Колбаса «Папа может». Классическая, вареная. 99,99 за 300 граммов. Пряник «Тульский» в ассортименте. 39,99 за 130 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 18.31, и сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад, то есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники. В ледниковом периоде грифы царили в Северной Америке. Они были огромными. Вымерший плейстоценовый гриф имел размах крыльев около 4 метров и мог легко проглотить кролика целиком. В конце плейстоцена, около 11-12 тысяч лет назад, из-за гибели мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев, грифы понесли колоссальные потери. В Америке вымерло более половины всех родов. Всего на сегодняшний день в мире осталось 23 вида грифов. Долгое время считалось, что в Австралии никогда не было настоящих грифов. Но в 2022 году палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется котел, а группа, сидящая на деревьях, – комитет. А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапу после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Реклама. Всем привет, меня зовут Леонид Филиппов, и по приглашению наших друзей компании «Greenwich Недвижимость» удалось мне побывать в прекрасном месте. Это квартал парк «Каменные палатки», который находится прямо на входе в Шартарский парк. Место действительно очень интересное и заслуживает особого внимания. Ну, во-первых, это удобство расположения. Вот мой путь от центра города занял ровно 15 минут. Время я специально засекал. Припарковался без каких-либо проблем. Для гостей здесь продуманы удобные места, ну а для жителей есть огромный, светлый и просторный паркинг. Очень красивая территория, стильный дизайн самих домов. И первое, на что обращаешь внимание, это, конечно же, чистый воздух. Вот все это благодаря парку, в который так и тянет прогуляться пешком, либо совершить велопрогулку, что я безумно люблю. И вот как раз-таки сразу отмечу, что для велосипедов здесь есть отдельное пространство, где можно оставить своего двухколесного друга, можно не переживать о его сохранности и не ломать голову, где же его хранить у себя в квартире. Кстати, до самого озера здесь пройтись, ну, буквально 15 минут. Я думаю, это то, чего очень часто не хватает многим из нас после тяжелого рабочего дня, ну, устроить такую вот перезагрузку. Двор, о котором, я думаю, мечтает каждый ребенок. Это не просто двор, а самый настоящий парк развлечений. В центре стоит настоящий корабль из таких вот веревочных лестниц. И самое главное, это возникшее чувство безопасности за своего ребенка. Вот что, конечно же, очень важно для каждого родителя. И раз мы о детях заговорили, отмечу, что прямо внутри каменных палаток расположен детский сад. Конечно же, уже не терпится увидеть холл и посмотреть на те квартиры, которые здесь можно приобрести. Приглашаю вас сделать это вместе со мной уже совсем скоро.
1: А я приглашаю вас насладиться хитами золотой коллекции. Depeche Mode, Tarkan и через пару минут Glenn Medeiros. Это Радио Си.
0: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Казанова.
7: Эх.

0: дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
8: наслаждайтесь закатом на террасе.
7: Гуляйте в парке Энгельса.
8: Или устраивайте пикник на крыше дома.
7: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
9: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
10: И о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». В эти минуты много транспорта на проспекте Космонавтов от Совхозной до Полевой, на Шевской пробка от Совхозной до проспекта Космонавтов, на Бакинских комиссаров Донбасской скопился транспорт от Победы до Автомагистральной, затор на ИКАДе от реки Березовка до Березовского тракта и много машин на Куйбышево от 8 марта до Московской.
11: Реклама.
12: Ну давай, ну заводись!
13: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
14: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и компания.

0: В Екатеринбурге 19.01. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый вечер. Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, чтобы выполнить требования Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. По его словам, страна уже ведет переговоры о наращивании поставок СПГ, жиженного природного газа, из других источников. При этом чиновник отметил, что заранее предсказать развитие событий сложно. В январе Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027. В исключительных случаях члены Евросоюза смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года. Словакия и Венгрия ранее выступили против этой инициативы. Одного из крупнейших производителей мороженого в России АО «Русский холод» могут признать банкротом. Это потребовала Омская инспекция Федеральной налоговой службы. Она обратилась с соответствующим заявлением в арбитраж Алтайского края, говорится на портале «Федресурс», пишет РИА Новости. В мае компания «Русский холод» приостановила поставки продукции партнерам и начала аудит. В конце того же месяца акционеры решили ликвидировать компанию. Причиной стали долги, которые, по информации газеты «Коммерсант», в прошлом году превысили 12,5 миллиардов рублей. В Екатеринбурге правоохранители вычислили троих подростков, которые рисовали граффити на улице и напали на семейную пару, когда им сделали замечание. Один из них стрелял в мужчину из газового пистолета, а его супругу залил краской из баллончика. Между одним из напавших и потерпевшим произошли очные ставки, пишет Я-1. Одному из подростков наняли юриста. Он заявляет, что с его стороны была самооборона, но от нас прямой угрозы не было, а они применили газовый пистолет, рассказала порталу Я-1 потерпевшая. Конфликт произошел ночью 22 июля на улице

0: Серафима Дерябина 30. Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания, уроки и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появился мурал с изображением Фиделя Кастро площадью 435 квадратных метров. Он нанесен на фасад университетского колледжа Уральского педагогического госуниверситета и посвящен визиту командантов Свердловск в 1963 году, сообщает Департамент информполитики. Создатели мурала – молодые художники Владислав Тахтаулов, Николай Бердиченко и Дмитрий Яблонский. 13 мая 1963 Фидель в рамках большого турне по СССР побывал в Свердловске, посетил Уралмашзавод, а также выступил на митинге на площади первой пятилетки, где говорил 3 часа непрерывно. Послушать лидера Кубы тогда собрались около 100 тысяч человек, отмечает «Новый день». Официальный доллар 84,51, евро 97,50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: И о погоде. Спонсор ООТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 19.
1: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. «Паревит». Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Это третий звонок, и победитель получит пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony 6+.» Чтобы получить подарок, сейчас набирайте номер 235-103-7, и ваш звонок должен стать третьим. 235-103-7.
2: Реклама. Всем привет, меня зовут Леонид Филиппов, и сегодня я напомню по приглашению наших друзей компании Greenwich Недвижимость. Я продолжаю изучать такое вот интересное место, это квартал парк Каменные Палатки, который находится прямо на входе в Шарташский парк, и еще раз подчеркну, что вот всего лишь за 15 минут от центра города я сюда добрался. Уже успел прогуляться и изучить территорию, и приглашаю вас вместе со мной посмотреть, какие же квартиры здесь можно приобрести. Ну, во-первых, встречает нас сперва стильный холл, мягкие кресла и диваны, такая вот теплая камерная подсветка и камин. Я прям вижу, что все ваши гости в таком месте обязательно сделают селфи. Поднялся на 24 этаж, и как же приятно увидеть, что вот, собственно, для жизни здесь уже все имеется. И обои, и ламинат, то есть вопросы с ремонтом, который может затянуться очень надолго, я думаю, это очень многим знакомо, теряет свою актуальность, остается только закупить мебель и начать, что называется, свою новую комфортную жизнь. Очень высокие потолки, продуманная планировка, то есть не нужно переживать, куда поставить шкаф, влезет ли кровать, все пространство продумано прям до мелочей. Ну и, конечно же, дух захватывает от этой красоты, которую видно из окна. Видно, кстати, и сам парк, и озеро. Кстати, очень дружелюбные и улыбчивые сотрудники компании Greenwich Недвижимость показали мне и комьюнити-центр, который работает прямо на территории. Отметить день рождения, посетить кулинарный мастер-класс или тренажерный зал, все это здесь можно. И, кстати, вот особенно мне понравилось, что любые ваши креативные идеи и предложения приветствуются, и сотрудники комьюнити-центра обязательно помогут вам их реализовать. Большое спасибо говорю представителям компании Greenwich Недвижимость. Еще раз напомню, сегодня у меня была такая вот экскурсия по квартал-парку Каменные Палатки, который находится прямо на входе в Шарташский парк.
1: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет, автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты много транспорта на ИКАДе в районе моста через железную дорогу, на проспекте Космонавтов затор от Индустрии до Полевой, Инашевская, Тепличный до проспекта Космонавтов, медленно движется Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина и Вильгельма де Генина от Академика Сахарова до Краснолесья.
2: Реклама.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Радио «Си». 103.7 FM.
6: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Это игра «Третий звонок», где, как вы понимаете из названия, удача улыбается именно третьему. 235-103-7. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Наталья.
0: Вы первая. Рассказывайте, какие планы у вас на выходные?
1: На выходные? Хорошенько отдохнуть. Погода стоит хорошая. Шашлычки, наверное, устроим себе. Последние в этом году.
0: Ну нет, не последние. Просто последние в бабьем лете вполне возможно.
1: Да, да, в бабьем лете, правильно.
0: Прекрасных вам, Наталья, выходных.
1: Спасибо большое.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Владислав.
0: Вы сегодня под номером 2.
2: Спасибо, тоже хорошо. Но все равно приятно, что дозвонился. Хорошего вечера.
0: Как быстро вы сдаетесь. Давайте что-нибудь говорите, рассказывайте о планах на выходные, приветы передавайте.
2: Ну, привет всем любителям радио «Оси». Мы также обожаем нашу радиостанцию. Сами мы находимся в городе Первоуральск. Занимаемся, пока светло и погода позволяет, в огородике. Заканчиваем сезон летний, такой осенний уже, скажем. Ну, в принципе, всем хороших выходных, хорошего настроения.
0: Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Меня зовут Екатерина.
0: Надеюсь, вы любите хиты Депеш Мод и симфоническую музыку.
3: Очень люблю музыку симфоническую.
0: Вы отправляетесь 10 октября в космос на крутое трибьют-шоу Enjoy the Symphony. Поздравляю, вы сегодня под номером 3.
3: Ой, спасибо большое.
0: Куда вы едете?
3: Так, мы едем сейчас к подружке поздравлять ее дочь 18-летия.
0: Прекрасно. Вас ждет роскошный ужин и, вполне возможно, даже шашлыки.
3: Да, скорее всего, будет много вкусной еды.
0: Здорово вам провести время и сегодня, и выходных теплых.
3: Спасибо большое.
0: На правах рекламы вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
4: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: ООО «УК Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
4: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си и представляю вам великолепнейший выпуск золотой коллекции. Алан Уокер, Модерн Токен и уже через 2 минуты Адриано Челентано. Итальянская история соли.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: В Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
0: И о пробках. Спонсор у Автоперекресток. Официальный дилер JQ и Амода. Аками Запад на Металлургов 80. Много транспорта в эти минуты на ИКАДе. От 19 километра до Березовского тракта, сообщают Яндекс.Карты. На объездной плотное движение от Громова до Амундсена. На Амундсена от Академика Бардина до объездной. И на Светлореченской от Соболева до объездной. Также скопился транспорт.

0: ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: 10% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Кому завтра стоит быть осторожным, а кому освободиться от лишнего груза? Узнаем прямо сейчас от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
0: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы. День сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете ремонт или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 20:44. Изумительные мужские голоса ждут нас в золотой коллекции этого часа. Three Doors Down, Erasure. И через 2 минуты Крис Айзек. Это Радио 7.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до

0: на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» ЕКБ.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор у «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
4: Запомню, чтобы не пропустить.
5: Запишу, чтобы не забыть.
4: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
5: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: теплый и уютный вечер пятницы под золотые хиты. Это Радио Си. Без 2:09 и в конце часа музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 1:10. Это радио Си. И о погоде. В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 19.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: чудесный вечер пятницы и на целую неделю наступившее бабье лето. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю великолепного вечера. Впереди у нас Аква, Бонни Тайлер, Расмус и Ванотек. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 11 вечера в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио СИФ. И о погоде на субботу. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 19.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

Sie.